ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 4 утра.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Ветер днем юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем +22, +27.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Кизилеве, 5 утра.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Ветер днем юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем +22, +27.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное. Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Ветер днем юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем +22, +27.
1: Радио Могилев.

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Радио Могилев.

0: Также полезно иногда заглядывать во всякие лунные календари. Вот, например, рекомендация: гуляйте как можно больше, есть вероятность завязать романтические отношения с завидными перспективами. Это все стрельцам. А мне кажется, это звучит как уважительная причина пораньше сбежать с работы. Можно показать начальству, и мне кажется, любой начальник будет рад устроить личную жизнь своего сотрудника, потому что влюбленный сотрудник, он хоть и плохо работает, но от него же такие искры летят, что вдохновят любого. Всем нам самого доброго утра.
1: Радио «Могилев».

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Ветер днем юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем +22, +27.
3: Наши хиты.

0: На часах 7:43, если вы уже давно проснулись, позвольте дать вам совет. Прогуляйтесь до работы. Тем более ученые в очередной раз доказали, что элементарная физическая активность, такая как ходьба, может улучшить самочувствие и поможет избежать риска преждевременного состаривания организма. И чем больше, тем лучше, говорят. Конечно, пожелаю вам их находить, а не набегать эти километражи и шаги. Значит, совсем скоро, конечно, вы сможете, если не прямо сейчас, то вечерочком прогуляться, потому что погода сегодня замечательная, и вечером тоже, это, знаете ли, к концу недели она как-то немножечко ухудшится, так что пока наслаждайтесь вот этими вот моментами и пожелаю всем гармоничного и неспешного доброго утра.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.

Дэвис Блю и Флат Фокерес уверены, что каждый день может стать праздником. И знаете, я подписываюсь под каждым словом. И главное не ждать, пока день станет добрым, а подняться над обстоятельствами, над нежеланием подниматься над обстоятельствами и начать чудить. И мне кажется, сегодня именно тот день, когда у вас все получится. Давайте только начнем. Доброе утро.

0: Небо светится. В Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов печати с профессиональным праздником, пишет Белта. Глава государства отметил, что День печати – это праздник талантливых и неравнодушных людей, выбравших делом своей жизни ответственную работу в прессе и издательской сфере. Президент пожелал работникам и ветеранам печати доброго здоровья, острого пера, неиссякаемого творческого вдохновения и высоких тиражей. В Беларуси увеличились госсубсидии на открытие своего дела. Максимальная выплата – более 10 тысяч рублей. Главное условие получения такой суммы – запуск дела на базе научных разработок, пишет Newsbuy. Размеры субсидий зависят от места и сферы деятельности. Так, в городах начинающий предприниматель может рассчитывать на более чем 5 тысяч рублей. В малых городах, районах с высокой нагрузкой на рынок труда и сельской местности выплата составит свыше 7 тысяч. Региональным новостям. Выпускные вечера в белорусских школах пройдут 12 июня. Об этом сообщает телеграм-канал «Беларусь4 Могилев». К проведению праздника, как и в прошлом году, подготовлены методические рекомендации. В них определены основные подходы и направления организации выпускных вечеров. От сценарных решений до всех необходимых организационных вопросов. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности. Ее обеспечат совместно с правоохранительными органами и сотрудниками МЧС. И в завершение. Купальный сезон официально проходит в Беларуси. Продлится он до 30 сентября, сообщает Белта. По информации свода, в этом году для отдыхающих подготовили более 500 оборудованных мест у воды по всей стране. Безопасность в местах массового отдыха будут обеспечивать 340 спасательных объектов. Начиная с 1 мая стартовала совместная с БРСМ акция «Один день со сводом». Молодежь в течение всего купального сезона вместе с опытными специалистами будет выходить на патрулирование. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западная температура воздуха днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 17.

те, кому к 8 должны были уже оказаться на рабочих местах. Рабочий день начался, и мне кажется, сегодняшнему дню просто необходим герой в виде вашего лица. Я надеюсь, вы уже настроились на покорение вершины победы. Дивное утро 5 майского вторника наступило, а радиоприемник настроен на Радио Могилев. Ира Александрова, ваша компания. Еще море хитов для вдохновения. Совсем скоро

0: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
1: Там, где ваш бизнес.
2: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12:00.
4: Радио Могилев.

0: Компаньеров!
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех,

0: Собирается до рабочих мест, и тут особый привет велосипедистам, которые в любую погоду мчат на своем двухколесном жеребце. А ученые тем временем выяснили, что катание на велосипеде замедляет старение организма. Эксперты показали, доказали, что силы больше, мышечной массы больше у велолюбителей, и она не уменьшается с возрастом. Также у них не растет уровень холестерина и жира, а у мужчин отмечается высокий показатель тестостерона. Кроме того, занятия спортом повышают активность тимуса, производящего клетки иммунной системы. У велолюбителей эта железа функционирует так же, как у молодых людей. Так что давайте вместе, что ли, садиться на велосипеды и вперед молодеть. Кстати, хорошее настроение тоже имеет омолаживающий эффект, а значит, держать радио Могилёв просто необходимо. Делайте громче. Доброе утро!
1: Радио Могилёв.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Ветер днем юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем +22, +27.
3: Наши хиты.

0: завтра с утра, а может быть сегодня, с музыкой все делается легче. Но специалисты составили список музыкальных композиций, которые не рекомендуют слушать за рулем, оказывается. Было проведено исследование, проведенное на 96 треках, которое показало, что музыка с темпом выше 120 ударов в минуту делает вождение более агрессивным. Это средний бодрый темп, типичный для поп-музыки, хаус, диско, идеально подходящий для танцев и шага. Оптимальным считается ритм 70 ударов в минуту. Это чуть медленнее среднего пульса. Вы расслаблены, сосредоточены. В общем, сами поняли, да? Не психуем за рулем. Ну и какую бы музыку ни предпочитали, у нас ее много, круглосуточно. А значит, держите нас фоном и доброе утро.
1: Радио Могилев.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Радио Могилев.

Надеюсь, вы уже бодры. Вот у меня лично уже пошла первая кружка кофе. Но оказывается, я все делаю неправильно. Диетологи говорят, нельзя пить его до еды, поэтому... Почему? Потому что соляная кислота вырабатывается, что раздражает желудок. Говорят, что идеально между приемами пищи. Да, так что если вы еще не завтракали, но уже готовы влить в себя любимый напиток, ну что, придется остановиться. Для начала завтрак. Уж не знаю, что бы вы без меня делали в данной ситуации. Так что давайте, накладывайте, что у вас там есть вкусного, и доброго утра.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Отношения между Беларусью и Сербией складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с послом Сербии Еленой Вукайлович, передает Белта. Александр Лукашенко отметил, что у него есть практика встречаться с послами близких и дружественных Беларуси стран.
1: Это очень добрая, теплая, близкая Беларуси страна. Мы всегда с величайшим уважением относились и будем относиться к вашей родине, к вашей стране. И нам не безразлично, какие процессы происходят в Сербии, как складывается обстановка, ситуация, у кого, как не у вас, можно получить такую информацию, открытую, дружественную информацию, ничего не скрывая. Сказать, что мы не владеем ситуацией по обстановке в Сербии, было бы неправильно. Мы наблюдаем, владеем, насколько это возможно, на расстоянии, обстановкой. Посольство информирует нас. Но, тем не менее, вы знаете больше и можете акцентировать наше внимание на каких-то проблемах, которые, может быть, из Минска не видны.
0: Авиационные власти Арабских Эмиратов частично закрыли свое воздушное пространство, пишет Белта со ссылкой на ТАСС. Также Министерство образования Эмиратов со своей стороны сообщило, что все школы переходят на дистанционный режим обучения по 8 мая. Там пояснили, что решение принято в целях обеспечения безопасности и касается детских садов, а также государственных или частных школ по всей стране. Иран со своей стороны сообщил, что Тегеран не имел и не имеет планов атаковать Арабские Эмираты. К региональным новостям. Торжественное открытие выставки юных художников Беларуси и России «Наследники Великой Победы» состоится сегодня в 12 часов в Музее славы Могилевщины. Об этом сообщили в Могилевском областном краеведческом музее имени Романова. Экспозиция приурочена к 85-летию начала Великой Отечественной войны и героической обороны Могилева. Выставка организована в рамках международного проекта «Мир без границ» и является уникальным явлением для пространства Беларуси, России и СНГ в целом. Живописные графические работы на военную тематику создаются детьми и молодежью уже более 20 лет. С 5 по 9 мая в Могилевской области впервые пройдет республиканская спартакиада среди военно-патриотических клубов МЧС, приуроченная ко Дню Победы. В ней примут участие 7 команд из всех областей Беларуси, которые состязаются в 6 дисциплинах. Торжественное открытие состоится 6 мая у мемориала воинам батальона милиции в деревне ГАИ Могилевского района, а закрытие и награждение победителей 8 мая в санатории Дубровенко. В рамках спартакиады также запланированы гражданско-патриотические мероприятия. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный, температура воздуха днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 17.

доброго продолжения дня желаю вам я, Ира Александрова, всем, кто по причине самого стандартного рабочего графика пришел на работу. Здрасте, хорошего вам дня. А если вы отдыхаете, ну или в отпуске, знаете, конечно, принимите наши искренние поздравления и постарайтесь получить удовольствие от каждой минуты свободного времени. Ну и большой привет всем, кто сегодня в хорошем настроении. Это тоже очень даже похвально. Мы вместе, и пусть фон из хитов вдохновит вас на великие дела. Далее послушаем легендарного

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Наши хиты.

0: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинк-древ.бай.
1: Радио Могилев.

0: как утро начнет.
1: Что весна творит с организмом? Все становится ярче и приятнее. Ученые покопались вот в этих вот весенних чувствах человеческих и сделали вывод, что весной в организме происходит сложный химический процесс. Увеличение количества света влияет на биологические часы, регулирующие циркадные сезонные ритмы. В итоге под воздействием света снижается выработка мелатонина, гормона сна, и повышается уровень серотонина и дофамина, что улучшает настроение и мотивацию к социальным контактам. Именно поэтому и появилось вот это вот выражение «весна, пора любви». Пусть вам будет хорошо этой весной, непременно, невзирая на обстоятельства, может быть, какие-то. Самое главное правило – это позитивный взгляд на жизнь и расправленные плечи.
2: Алиса, включи радио Могилев.
3: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Ветер днем юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем +22, +27.
3: Наши хиты.

0: Победы остается всего ничего, 4 дня. Мы по традиции запустили радиомарафон, посвященный Дню Победы. Традиционно акция объединяет молодежь, представителей разных организаций, силовых структур, депутатского корпуса, бизнес-сообщества, всех, кто с гордостью сохраняет нашу славную историю. А в год белорусской женщины мы вспомним истории о наших землячках, чья самоотверженность во время Великой Отечественной войны помогала ковать победу. А также вместе споем песни, символы стойкости и героизма наших предков. Присоединиться, кстати, может каждый. Вы можете записать короткий видеоролик с фрагментом военной песни или стихотворения, выложить в ТикТок, Инстаграм или ВКонтакте под единым хэштегом «Память в каждой ноте». И отметить Радио Могилев, и мы обязательно поделимся вашим видео. И, кстати, ежедневно мы запускаем в ТикТок и Инстаграм стримы. В 12 часов примерно это происходит, где вы можете проникнуться атмосферой, царящей в студии, и лично послушать истории наших гостей. Присоединяйтесь и давайте сохраним эту память о подвиге, который привел к победе.
1: Радио Могилев.

0: Требуются монолитчики. Зарплата высокая. 8044-547-6010.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Авен.
1: Вас будут переполнять почутки. Самое главное – правильно выбрать, с кем делиться душой, а с кем только прогнозом на дворе.
2: Телец.
1: Коли поднапружится, то до вечера вы сможете вызволиться от многих хлопотов, которые гняли вас у опошний час.
2: Близняты.
1: Усё, как вы любите. Идеи летять, слова тякуть, а люди раптом сдаются особливо цікавыми. Выкористовывайте шанец блеснуть интеллектом.
2: Рак.
1: Вы будете надзвичай активные, але энергии хопить ненадолго. Поспробуйте поспеть все важное у первой полови дня.
2: Лео.
1: Ваше эмоциональное житё будет насыщенным. Вас легко расчулить, але провести у лютость так само не складе працы.
2: Дева.
1: Какие б мэты вы не ставили перед собой, придется змагаться и працевать. Добрая новина, справа того варта.
2: Шали.
1: Для вас вельми важно, каб у дальнейшем вас примали у сур'ёз.
2: Скорпион.
1: Вас можа потягнуть на ширость, нават калі звычайно вы заховываете секреты. Можно делиться, але дозавана.
2: Стрелец.
1: День под

0: Кидывая яркие идеи, нечаканные магчимости, головное – не сгаджаться на все одразу. Удокладите детали, перш чем подписываться под лозунгом «Будет весело».
1: Козярог.
0: Не выключено, что з'явятся некие зусім новые интересы. Вас захопить стоя, что ранее сдавалось сумным и бескорыстным.
1: Водолей.
0: Выдатный день для взносин и сябровских змол на корысть человечества.
1: Рыбы.
0: Будет шмат справ, клопотов и новых задач. Як не дивно, миновито гэта допоможе вам заховать добрый настрой. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
2: Гороскоп. На радио Могилёв.
3: Гороскоп.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: На радио Могилёв новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Ой, в студии становится все жарче, разные радиолюди приходят, делятся событиями, новостями. И знаете, рада, если вам во вторник есть чем поделиться со своими коллегами. Пусть сегодняшний день подарит отличные новости, удачу, везение всем, кто в этом нуждается. Ну и за фон по традиции отвечаем мы, так что делайте громче и гоним дальше.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Отношения между Белоруссией и Сербией складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с послом Сербии Еленой Вукайлович, передает Белта. Президент констатировал, что ситуация в Сербии непростая и всегда была такой.
2: Сербия всегда была таким раздражителем для западных государств. Об этом ваш президент часто говорит. Мы понимаем, что вам непросто. Вы не имеете границы ни с нами, ни с Российской Федерацией, с своими дружескими государствами, которые в любую минуту готовы прийти вам на помощь и оказать вам такую финансовую, материальную, экономическую поддержку. Поэтому я давным-давно еще сказал о том, что мы с уважением будем принимать вашу политику в отношении западных государств, в отношении Беларуси, России и так далее. Что и делаем в последние годы. Были определенные непонимания, вы об этом хорошо знаете, но мы рассчитываем, что всякие непонимания и всякого рода телодвижения, которые непонятны ни вам, ни нам, они проходят. Время меняет многое, особенно в последнее время. Вы видите, как турбулентен этот бешеный мир. Но, тем не менее, отношения у нас складывались и складываются хорошие, несмотря на определенный нюанс.
1: Событиям в мире. Швеция может принять на своей территории ядерное оружие Франции. Об этом заявили местные эксперты в эфире национального вещателя, пишет Newsby. Ранее стало известно, что не обладающая ядерным оружием шведская сторона провела первую встречу с Парижем по вопросу о сотрудничестве в военно-ядерной сфере. Для Швеции это может означать проведение учений и защиту французских самолетов, а также, как выразились эксперты, открытие дверей для ядерного оружия Франции на шведской земле. К региональным новостям. Прямая телефонная линия по вопросам содействия безработным в организации индивидуальной предпринимательской деятельности с предоставлением финансовой поддержки в виде субсидий пройдет в Могилеве 7 мая. Об этом сообщили в Управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горосполкома. Прямую линию проведет заместитель начальника отдела обеспечения занятости населения Управления Татьяна Осокина. Задать вопросы можно будет по телефону 41-88-06. И в завершение о спорте. В женской лиге футболистки Днепра разгромили Гомель. Подопечные Михаила Соболева сумели одержать первую победу в сезоне. Могилевчанки уже в первом тайме отправили 6 безответных мячей в ворота гомельчанок. После перерыва Днепр только укрепил свое преимущество. А финальный свисток главного арбитра зафиксировал итоговую победу могилевской команды со счетом 11-1. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западная температура воздуха днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 18.

0: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
1: Там, где ваш бизнес.
2: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Наши хиты.

Радио Могилев. I feel

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый пень.

0: Перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Ветер днем юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем +22, +27.
2: Наши хиты.

0: Кирове 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Золотовалютные резервы Беларуси увеличились за апрель на более чем 24 миллиона долларов и на 1 мая составили более 15 миллиардов долларов, пишет Белта. Наибольшую долю в структуре международных резервных активов Беларуси занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. По данным Нацбанка, объем иностранной валюты в резервах на 1 мая составил более 5 миллиардов долларов. Объем монетарного золота составил почти 8 миллиардов. Событиям в мире о поставке оружия для Киева под вопросом, пишет Newsbuy. Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина проиграла в военном плане. Вдобавок, новые поставки американского оружия Киеву под вопросом из-за потребностей США на фоне ситуации с Ираном. Штаты предупредили европейских союзников, в том числе Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, о серьезных задержках военных поставок, объяснив их тем, что война против Ирана опустошает склады. О происшествиях спасатели устранили пожар на территории Фандока в Бобруйске, сообщили в областном управлении МЧС. По прибытии к месту вызова подразделения МЧС происходило горение опилок и навеса на открытой площадке хранения отходов производства. Вместе со спасателями к тушению загорания приступила пожарная команда предприятия. Пожар устранили, пострадавших нет, загорание на технологический процесс не повлияло. Причина пожара устанавливается, на месте происшествия работало 4 единицы техники МЧС. И в завершение о спорте. Открытый республиканский турнир по стрельбе из лука на призы Брестского горосполкома «Кубок открытия сезона» принес представителям Могилевской «Сдюшор Юность» несколько наград. Состязания традиционно стали открытием спортивного года для лучников и собрали более 100 спортсменов из Брестской, Витебской, Гомельской, Могилевской, Минской областей и Минска. В личном зачете и в соревнованиях смешанных команд могилевчане заняли вторые места. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западная температура воздуха днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 23.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
6: Радио Могилев.

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Ветер днем юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем +22, +27.
3: Наши хиты.

0: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику Haier. Например, духовой шкаф Haier с телескопическими направляющими со скидкой 450 рублей за 1399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Филиалу Костюковича «Водоканал» на работу требуется механик ВКУ Костюковичского района. Зарплата от 2130 рублей до 2560 рублей. Механик ВКУ Кричевского района. Зарплата от 2000 до 2200 рублей. Начальник ВКУ Костюковичского района. Зарплата от 2890 до 3810 рублей. Инженер по охране труда. Зарплата от 1740 до 2100 рублей. Начальник ВКУ Чериковского района. Зарплата от 2890 до 3810 рублей. Инженер ВКУ Краснопольского района. Зарплата от 1400 до 1800 рублей. Заместитель начальника ПТО. Зарплата от 2350 до 2730 рублей. Машинист экскаватора ВКУ Костюковичского района. Зарплата от 2190 до 2630 рублей. Машинист экскаватора ВКУ Климовичского района. Зарплата от 2190 до 2630 рублей. Справки по телефонам 802-245-23-601.
2: Радио Могилев.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров для рассмотрения нескольких проектов правовых актов, сообщает Белта. В центре внимания финансовые вопросы, связанные с развитием цементной отрасли, Светлогорского ЦКК и Оршанского мясоконсервного комбината вместе с его сырьевой зоной под управлением агрокомбината «Дзержинский». В составе участников совещания премьер-министр и вице-премьеры, руководители комитета госконтроля, Нацбанка, ряд министров и представители облсполкомов. Беларусь и Венесуэла обсудили возможности поставок БелАЗов и другой техники, пишет Белта. Посол Беларуси в Венесуэле Дмитрий Деревинский встретился с заместителем министра экологической и горнодобывающей промышленной Венесуэлы. Стороны обсудили практические шаги по активизации взаимодействия в сфере горнорудной промышленности, включая возможности организации поставок карьерных самосвалов, БелАЗ и сопутствующей техники белорусского производства с учетом потребностей венесуэльской стороны. О происшествиях в Могилеве пожарный извещатель предотвратил пожар, сообщили в областном управлении МЧС. Накануне спасателям поступило сообщение о задымлении в одной из квартир многоэтажного жилого дома на проспекте Пушкинском. В квартире на первом этаже произошло пригорание пищи. Хозяин, готовя ужин, отвлекся и забыл о нем. Когда квартира наполнилась дымом, сработал автономный пожарный извещатель. Его громкий звук услышала соседка сверху и незамедлительно обратилась за помощью к спасателям. Обнаружение загорания на ранней стадии развития помогло минимизировать его последствия. Никто не пострадал. И в завершение. Торжественное открытие выставки юных художников Беларуси и России «Наследники Великой Победы» проходит в эти минуты в Музее славы Могилевщины. Как сообщили в Могилевском областном краеведческом музее имени Романова, экспозиция приурочена к 85-летию начала Великой Отечественной войны и героической обороны Могилева. Выставка организована в рамках международного проекта «Мир без границ». Живописные и графические работы на военную тематику создаются детьми и молодежью уже более 20 лет. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западная температура воздуха днем плюс 22, плюс 27. Сейчас в Могилеве плюс 23.
2: Ну что, друзья мои, 12:03 на часах. Конечно, время прекрасное. Пусть день будет легким. Ну и что бы вы ни делали, неплохо было бы фоном держать радио Могилев. С вами мы круглосуточные. Я, Ира Александрова, до 14 обещаю составить компанию. И напоминаю, что в преддверии великого праздника на радио Могилев проходит радиомарафон, посвященный Дню Победы, который объединяет молодежь, представителей предприятий, организаций, силовых структур, депутатского корпуса, бизнес-сообщества. Всех, кто с гордостью сохраняет нашу славную историю. Совсем скоро в Инстаграм и ТикТок «Радио Могилев» запустим стрим, так что не пропустите и всем доброго дня!

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Наши хиты.

Радиомарафон «Память в каждой ноте» продолжает объединять всех желающих, кому есть что сказать, и вспомнить людей, благодаря которым мы живем в мирной Беларуси. Радиомарафон посвящен Дню Победы, и прямо сейчас у нас в гостях представители УВД Могилевского облсполкома, подполковник милиции Виталий Леонидович Останкович, подполковник милиции Дмитрий Владимирович Игнатович и майор милиции Павел Николаевич Князьков. Конечно, с удовольствием я дам сейчас вам слово, потому что мне очень интересно. Вот, например, подвиг батальона под командованием капитана милиции Константина Владимирова. Одна из самых героических страниц обороны Могилева в июле 41 года. И на этом месте, в деревне ГАИ, у нас целый...

0: мемориальный комплекс. Что для вас лично это означает? Давайте с вас начнем, Дмитрий Владимирович.
1: Дорогие друзья, место действительно особенное, героическое. Еще с 80-х годов 20 века. Именно на территории города Могилева, в память о греческой обороне Могилева от немецко-фашистских захватчиков, был построен мемориальный комплекс, памятник бойцам батальона под командованием капитана Владимирова. Это место памяти подвига именно бойцов-милиционеров. Уже тогда была заложена основа, база этого памятника и ныне мемориального комплекса. Он увековечил память подвига именно бойцов-милиционеров и являлся уже на то время, наверное, не единственным на территории Советского Союза и имел союзное значение. Сейчас он по-настоящему преобразился за последние годы. Это уже настоящий мемориальный комплекс, место проведения больших масштабных республиканских идеологических

0: проходят сотрудники органов внутренних дел, а также жители Могилева, гости нашего города, чтобы отдать дань памяти и увековечить память солдат, милиционеров, иных военнослужащих, которые вложили в свой вклад героическую оборону города Могилева от немецко-фашистских захватчиков.
1: Да, это очень значимое место.
0: Это действительно очень значимое место, и каждый из нас, это не для красного слова, а относится с большим трепетом и уважением к этому памятнику, именно к самому подвигу. Там установлены стелы с именами погибших, то есть проведена большая, кропотливая, поисковая, архивная, историческая работа. Мы знаем конкретно имена, звания тех, кто был в составе этого сводного батальона. Поэтому каждый раз вот эти даты и День независимости Республики Беларусь, и особенно День Великой Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, это очередной повод вспомнить, собраться в этом месте и увековечить память.
1: Да, это очень важно, важно помнить, и это очень радостно, что мы продолжаем это делать, и продолжаем делать это вместе. Ну и, конечно, сейчас хотелось бы обратиться к вам, Павел Николаевич. Какие-то истории в вашей семейной жизни есть? Может, кто-то сражался, кто-то, может быть, партизанил? Очень интересно, расскажите.
2: Ну, наверное, здравствуйте еще раз. Наверное, как и в каждую семью, война пришла и в нашу семью. Поэтому и по линии отца, и по линии матери воевали. И я знаю, что по линии отца мой прадед воевал, призвался в ряды Красной Армии в 1944 году. И при освобождении Литвы, город Пасвалиса, он был ранен. Попал в госпиталь, и там был просто вырезан бандитами, на то время лесными братьями. И поэтому вот горе постигло такое нашу семью, по линии матери. Тоже мой прадед ушел на фронт, призвался в 1941 году. И в 1943 году под Брянскими лесами где-то, мы знаем, он пропал без вести. Вот, не пришел с войны. И для нас еще, как для многих, наверное, наших граждан, война остается неоконченной. Ну, а если говорить про там, бабушку, то бабушку вообще угнали в Германию в самом начале войны, и она уже была узница концлагерей. Вот. Ну, дед находился в партизанах, как известно, успешно войну окончил, вернулся.

0: Вы исполните. И о чем эта песня? И я знаю, что это премьера, так что давайте расскажите, пожалуйста.
1: Добрый день. Война коснулась каждую семью, действительно. Наша песня называется «Не забывайте о войне». Мой дед до последнего дня прожил с двумя осколками. Один в голове, другой в груди. Их извлечь не могли, и когда я спрашивал его что-то о войне, он молча, сквозь слезу, уходил куда-то из дома и ничего не рассказывал. Нам всем важно не забывать о той войне, которая коснулась нас, белорусов, которая коснулась многие страны Советского Союза. И наша песня получилась такая интернациональная. Поэт, известный московский поэт Степан Кадашников, любезно согласился, что мы вот на его стихотворение с казахским композитором Дмитрием Останьковичем написали эту песню. И вы сможете услышать, кроме того, и нашего земляка, нашего известного дирижера и самого известного трубача города Могилева Александра Городкова. Он исполняет в этой песне соло на трубе. Итак, премьера песни в марафоне. Память в каждой ноте. Не забывайте о войне.
0: Друзья мои, совсем скоро, прямо сейчас, мы в нашем стриме в Инстаграм и радио, нижнее подчеркивание, Могилев, будем исполнять песню, все вместе слушать ее, так что присоединяйтесь к радиомарафону «Память в каждой ноте». Мы продолжаем.
2: Радио Могилев. Welcome to the home.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Ветер днем юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем +22, +27.
3: Наши хиты.

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Радио Могилев.

0: Продолжается марафон «Память в каждой ноте». Прямо сейчас вы можете видеть все, что происходит в студии, в прямом эфире, Инстаграм и ТикТок, радио, нижнее подчеркивание, Могилев. Непременно заходите. Сейчас у нас в гостях представители Могилевского государственного экономического промышленно-технологического колледжа, учащиеся Анастасия Кузьменкова и мастер производственного обучения Марина Коноплицкая. Девочки, конечно, в год белорусской женщины мы вспоминаем истории о наших землячках, чья самоотверженность во время Великой Отечественной войны помогала ковать победу. О ком мы хотим вспомнить прямо сейчас?
1: Ну, давайте как раз-таки о белорусских женщинах и поговорим, ведь белорусская женщина на войне – это вовсе не исключение, это факт. В Великую Отечественную войну они много работали, сражались, воевали. В целом миллионы женщин. А в Беларуси особенно много, потому что война сюда пришла в первые дни и не уходила до 44-го года. Наши женщины были разными, то есть какие-то медсестры, снайперы, связистки. Абсолютно все работали на заводах, рыли окопы, лечили людей без лекарств. Не ради какой-то славы, а просто потому, что больше было некому. Наши белорусские женщины держали тыл и фронт одновременно. Они выживали в то суровое время и помогали выживать другим. Их работы мало фиксируются в отчетах, но без них партизанские отряды не продвинулись бы дальше, да, и в целом раненые не дожили бы до эвакуации.
0: Откуда у вас столько знаний?
1: Ну, как-никак, уроки истории, также много рассказов, нас постоянно в колледже об этом просвещают, постоянно говорят, что про это ни в коем случае нельзя забывать, и мы, соответственно, пытаемся это постоянно как-то поддерживать.
0: Ну и, наверное, собственный интерес, да, без этого тоже
1: собственный
0: никак.
1: Интерес в любом случае.
0: Да, спасибо большое. Ну и сейчас хочется обратиться к нашей участнице Анастасии Кузьменковой. Анастасия, а ваши родные и близкие, знаете что-нибудь о них? Приходилось кому-то служить, кому-то сражаться, воевать?
1: На самом деле, да, я знаю, но, к сожалению, очень мало информации, совсем мало, поэтому как-то поделиться не смогу.
0: Очень хочется, чтобы вы все-таки докопались до истины, может быть, поспрашивали.
1: Надеюсь, со временем получится.
0: Это очень интересно. Ну и теперь, конечно, Марина. Марина, к вам вопрос. Вы поете. Сегодня вы пришли к нам с песней, и очень хочется, чтобы вы рассказали немножечко о ней, что она для вас значит, почему именно эта песня?
2: Эта песня очень глубоко проживает со мной. Ну, не могу больше ничего добавить.

0: гитару. У меня еще дедушка был баянист. И вся моя семья очень любит эту песню.
1: Песня «Алеша».
0: Да,
1: да, да, именно ее мы сейчас и будем слушать в прямом Инстаграм и ТикТок эфире, так что заходите прямо сейчас, радио нижнее подчеркивание Могилев, там мы общаемся с нашими гостями, вспоминаем всех тех людей, благодаря которым мы сейчас живем в мирной Беларуси. Так что присоединяйтесь к радиомарафону «Память в каждой ноте» и вы.
2: Новинка на радио Могилев.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
3: Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» – Пинск Древ, моделёв, срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-222-73-84-16. На сайте pinskdrev.by.
4: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
5: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров заявил, что его настораживает поток обращений за льготами и предложениями по изменению структуры тех или иных задолженностей предприятий, передает Билта. Например, правительством внесен проект указа о изменении структуры задолженности организации цементной отрасли. Глава государства напомнил, что в Беларуси была проведена масштабная модернизация цементных производств. Тогда на это было затрачено около миллиарда долларов. Событиям в мире. Военные США усиливают свою активность на Аляске. Там планируется возведение высокотехнологичного центра, пишет Newsbuy. Центр будет использоваться для моделирования боевых действий против сопоставимого по силам противника, в том числе сложных угроз, комбинаций воздушных, наземных, морских и кибернетических средств. Проект предварительно оценивается в 355 миллионов долларов. Строительство полигона началось в прошлом году и должно завершиться к ноябрю 2029 года. На происшествиях в горках задержан нетрезвый водитель, сообщили УВД Могилевского облсполкома. Сотрудники межрайонного отдела ГАИ Горецкого РОВД остановили мужчину, который управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Теперь нарушитель заплатит штраф в размере 200 базовых величин. Транспортное средство помещено на охраняемую стоянку. ГАИ напоминает: никогда не садитесь за руль в нетрезвом виде. Это опасно для вас самих и для окружающих. И в завершение. В Минприроды подвели итоги республиканского конкурса на лучший детский рисунок на экологическую тематику. Среди победителей есть и юная жительница Могилевщины. В возрастной группе от 6 до 10 лет первое место заняла учащаяся Костюковической детской школы изобразительных искусств Евгения Шавелько. Организаторы благодарят участников за талант, неравнодушие и любовь к природе, которую отразили в своих рисунках. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 25, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 25.
2: Доброго дня, в студии Ира Александрова, и долгожданный привет в обед. И если вам не терпится до вечера, когда работа наконец отпустит, если хочется общения, то вы правильно настроились. Может быть, и вашим близким сейчас тоже тяжело без вас. Ну, так давайте бросим все силы на повышение уровня настроения ваших родных людей. Для этого всего-то нужно напомнить несколько цифр. 9940 – это для ваших СМС. И Вайбер через 44-56-86-176. Рассказывайте о своих именинниках, поздравляйте, в любви признавайтесь, новостями прекрасными делитесь, пишите. Давайте начнем уже. Жду ваши приветы, признания, поздравления. Ну и милости просим в программу «Привет в обед».
3: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.

привет в обед. И все сообщения, которые вы отправляете на наши контакты, конечно же, без внимания не останутся. Итак, вот что есть к этой минуте. Единственной любимой сестре Белоусовой Катюше в ее день рождения хочу пожелать сладкой жизни. Пусть всегда будет к чаю любимый десерт, любимое платье сидит по фигуре. Пусть подруги будут настоящими, мужчины относятся серьезно. Пусть шеф пораньше отпускает с работы и карьера идет в гору. Словом, пусть все в твоей жизни происходит как можно лучше, не оставляя места для хлопот и огорчений. Любящая сестричка Евгения. Ой, поздравляю вас, Катюша, с днем рождения. Пусть ваши

Они непременно сбываются. Далее, моему племяннику Андрюшке сегодня 4 года. Поздравьте, пожалуйста, его от мамы Елены и поставьте ему хорошую песню. Песню, конечно же, хорошую поставим. Ну, а вас, Елена, я поздравляю с таким вот прекрасным событием в вашей семье. Племяннику Андрюшке 4 года. Андрюшка, будьте молодцом, расти большим, крепким помощником, родителям. Ну и, конечно же, радуй свою тетю. Ну что ж, друзья мои, еще одно у нас сообщение есть моему самому близкому человеку на этой земле. Пишет Инна: мужу Валерию передаю любящий и нежный привет. Солнышко мое, береги себя, пожалуйста. Ты мне очень-очень нужен, родной мой. Твоя маленькая, всем сердцем, мыслями, душой всегда рядом с тобой. Твоя навеки любимая я. Такое вот прекрасное, доброе, теплое сообщение. Я думаю, Валерию очень-очень приятно. Он как минимум сейчас улыбается. Ну что ж, друзья мои, продолжается «Привет в обед». Все ваши сообщения я с удовольствием зачитываю в эфире, так что пишите на 9940 и на Viber через 44 56 86 176.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 25, плюс 29.
3: Наши хиты.

0: продолжаем поздравлять ваших близких людей, передавать приветы, в любви за вас признаваться. Ну, конечно, делает это с большим энтузиазмом и желанием. Так что пишите на 9940 и на Viber через 44-56-86-176. Ну и, конечно же, я с удовольствием продолжаю выпускать ваши сообщения. А вот для очаровательной Натальи Ковалевой такие вот прекрасные слова от любящего супруга Валеры. Никого не любил в своей жизни так сильно, как тебя, милая. Никем и никогда не дорожил так, как тобой. Никто не сравнится с моей любимой девочкой. Твоя единственная красота меня восхищает. Естественная красота. Ты мой чистый и светлый ангел. Такие вот слова Наталья для вас написал ваш любимый Валера. Прям аж зависть разбирает, если честно. Ладно, продолжим. Поздравления у нас есть для дорогой, любимой мамочки Булавацкой Екатерины из города Осиповича. С днем рождения вас, Екатерина, поздравляет ваша любящая доченька Карина. Говорит, что ей очень повезло, что вы ее мама. Вы ее лучшая подруга и самая большая надежда. Вы научили ее любить, мечтать и быть человеком. И спасибо вам от нее за все, что вы делаете. Желаем здоровья, бесконечного счастья. И еще Карина сказала, что сделает все, чтобы вы улыбались. Так что, Екатерина, вам остается только пожелать исполнения всяческих ваших желаний, стремлений. Ну и, естественно, пускай каждый день доказывает вам, что вы просто шикарнейшая женщина. Ну и, конечно, гармонии, счастья. Пускай все у вас все получается так, как вы хотите. Ну и еще привет от Булавацкой Екатерины для Кузьмы. Вот такое вот сообщение у нас имеется. Бобрик мой. Хорошего тебе дня, мой любимый. Вот такое вот сообщение. Прекрасное сообщение, я вам хочу сказать. Потому что все сообщения, все ваши попытки сделать приятно вашим близким, это здорово. Это прекрасно и поднимает настроение. А это то, чего мы и добиваемся. Давайте продолжать в том же духе.
1: Привет, в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375-44-56-86-176.
3: Весна на радио Могилев.

0: радио «Могилёв», передайте привет Олесе. Пусть ей повезет и ей встретится настоящий мужчина. Не то, что некоторые. Это Елена подписалась. Ой, Олесь, ну вы там не отчаивайтесь, возьмите себя в руки. Любви вам взаимные, крыляющие и отличного настроения. Далее. Добрый день, любимое радио. От себя лично, от всей семьи хотим поздравить Диму и Олю Пунинских с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, удачи, любви, счастья, исполнения всех желаний. Мы вас любим. Брат Андрей и его семья. От всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Поздравляем вас с днем рождения. Вот так вот. Слушайте, ну, очень интересно, как-то так получилось. Вы вдвоем в один день. Это же надо было так, сложились ваши судьбы, что вы встретились. А с днем рождения вас, всех благ, удовольствия, радости и всего самого-самого наилучшего. А, ну что ж, друзья мои, все на этом. Внезапно, мне кажется, случилось как 13:55. Все потому, что в хорошей компании время летит незаметно. Будем прощаться. Ира Александрова провела в вашей компании дивные полдня. Совсем скоро в эфире появится Тина Павлова и непременно подарит вам настроение, коим сама сейчас пышет, будто бы не в рабочий день пришла, а как минимум из моря вышла. Музыкальное удовольствие вам тоже обеспечит, ну а все остальное зависит от вас. Отличного продолжения дня. Всех обняла. Всем пока.
1: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.

обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров для рассмотрения нескольких проектов правовых актов, сообщает Белта. В повестке дня три вопроса, имеющих определенное значение для нашей экономики, подчеркнул белорусский лидер. Один из вопросов – правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Продолжение темы. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров предложил заложить под Минском хороший сад, передает Белта. Президент на совещании обратил внимание на мелиорированные земли, которые относятся к агрокомбинату «Дзержинский», и предложил вариант, как их можно задействовать. «Я бы сад заложил, хороший сад, мы умеем это делать», – предложил он. Белпочта выплатит пенсии и пособия за 9 мая досрочно, сообщает Белта со ссылкой на сайт предприятия. Выплата пенсии за 9 мая в отделениях почтовой связи Могилевской области 7 мая. На предприятии обратили внимание, что 9 мая будет работать только почта дежурного отделения. И в завершении. С сегодняшнего дня по 9 мая в Могилевской области впервые проходит республиканская спартакиада среди военно-патриотических клубов МЧС, приуроченная ко Дню Победы. В ней примут участие 7 команд из всех областей Белоруссии, которые состязаются в 6 дисциплинах. Торжественное открытие состоится 6 мая у мемориала воинам батальона милиции в деревне ГАИ Могилевского района, а закрытие и награждение победителей 8 мая в санатории Дубровенко. В рамках спартакиады также запланированы гражданско-патриотические мероприятия. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью +9, +14, днем +25, +29. Сейчас в Могилеве +24.

0: Видеобилд.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобилд.бай.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Наши хиты.

0: поем. Днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Радио Магия.

0: Только хиты, только выгода. Пинк-Древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-Древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинк-Древ.бай.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра в Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 25, плюс 29.
3: Наши хиты.

0: узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Радио Могилев. Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

0: фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров для рассмотрения нескольких проектов правовых актов, сообщает Белта. В повестке дня три вопроса, имеющих определенное значение для нашей экономики, подчеркнул белорусский лидер. Один из вопросов – о реструктуризации задолженности организаций цементной отрасли.
1: Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками, особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику, вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Какие-то льготы, бюджеты, прочее, а вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось.
0: Поставки белорусского цемента на внутренний рынок планируется нарастить. Об этом журналистам заявил заместитель премьер-министра Александр Терехов по итогам совещания у главы государства с руководством Совета министров, передает Белта. Можно сказать, что в настоящее время мы полностью закрываем внутренний рынок Беларуси, а также поставляем на внешний рынок более 2 миллионов тонн ежегодно, подчеркнул заместитель премьер-министра. В продолжении темы. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Александра Турчина, передает Белта. В ближайшее время предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации, сказал премьер-министр. Накануне Александр Турчин обсудил с премьером Российской Федерации повестку предстоящих переговоров, совместные проекты и дальнейшие шаги в рамках союзного государства. А в ближайшие дни подготовит для главы государства информацию для разговора с Путиным. И это стало основой темой этого доклада. Женская коробка Управления Следственного комитета по Могилевской области примет участие в торжественном марше воинских частей Могилевского гарнизона 9 мая на площади Ленина. Представительницы Следственного комитета успешно дебютировали в прошлом году, и теперь их участие в параде уже становится доброй традицией. И в завершении. Выпускные вечера в белорусских школах пройдут 12 июня. Об этом сообщает телеграм-канал «Беларусь-4 Могилев». К проведению праздника, как и в прошлом году, подготовили методические рекомендации. В них определены основные подходы и направления организации выпускных вечеров. От сценарных решений до всех необходимых организационных вопросов. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности. Ее обеспечат совместно с правоохранительными органами и сотрудниками МЧС. Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде. Завтра в Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 25, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 24.
2: На часах-то между тем 15.04. Если вы сейчас это слушаете, значит вы уже в середине дня. И это прекрасно. Солнце за окном такое теплое, что даже мысли становятся как будто медленнее и приятнее. Ну а потому просто улыбайтесь этому маю. Мы вместе с вами в этом потоке, так что давайте-ка делать этот вторник чуточку светлее. С этой минуты и до самого вечера. С вами в компании Тины Павлова. Доброго дня!

0: Скажите, а где ближайший Альфа-банк?
1: Там, где ваш бизнес.
2: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
3: Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
4: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. По Могилевской области в среду небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 25, плюс 29. В четверг облачно с прояснениями. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений порывистый, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 23, плюс 28. В пятницу облачно, временами дожди, днем на большей части территории сильные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений порывистый, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 16, плюс 21. Данная погода предоставила Могилев облгидромет.
3: Наши хиты.

Вот знаете, я заметила, что большинство людей очень любят солнечную погоду. Не так уж и много любителей дождей, например, таких, как я. Но вот здесь есть научный момент. Знаете ли вы, почему именно в солнечную погоду настроение само ползет вверх? Все просто. Оказывается, солнечный свет стимулирует выработку серотонина, гормона радости. Всего 15 минут на солнце, и ваш мозг получает заряд бодрости, который можно сравнить с хорошей чашечкой кофе. Но при этом серотонин работает дольше и не дает побочки в виде тревожности. Так что, если вы прямо сейчас сидите у окна или выходите на улицу, то вы уже, можно сказать, витаминизируете себя в качестве добавки вот такой вот солнечный свет. Без таблеток, без психологов, просто солнце, просто майская погода, и вы. Мне кажется, это отличная комбинация.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ мобилев. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 и на сайте pinskdrev.by.
1: Обновляйте! Отдыхайте! В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину Hot Point с загрузкой 7 кг, с инверторным двигателем и паровой обработкой с оплатой частями на 12 месяцев всего от 114 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Радио Могилев.
3: San Francisco.

0: Октябрьский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступлений являются кражи. За год в регионе совершается около 5000 краж. Пятая часть из них в Могилеве. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, укрепите окна первого этажа и входные двери. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком. Не впускайте в жилище незнакомых граждан. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Департамент охраны. Ваша безопасность – наша профессия.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

часах 15:55, час эфира подходит к концу, и я думаю, что сейчас лучшее время сделать небольшую паузу, выдохнуть, потянуться, посмотреть в окно на эту красоту, на это тепло. И вообще, в принципе, май — это прекрасно, любоваться на него нужно как можно чаще. Поэтому оставайтесь с нами, мы будем вам создавать подходящий тон.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совета министров. В центре внимания были несколько проектов правовых актов, сообщает Белта. Один из вопросов – о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Глава государства напомнил, что в Беларуси в 2012-2013 годах была проведена масштабная модернизация цементных производств.
2: И тогда мы затратили что-то около миллиарда долларов на эту модернизацию. То есть мы немало вложили. И что это цементники за свои деньги делали? 6 лет назад принималось решение о реструктуризации задолженности этих организаций. Ее погашение было растянуто до 49-го года. 49-го года. И что? Прошло 6 лет. И мы снова возвратились к этому вопросу.
1: Европа остается в глобальной гонке за развитие искусственного интеллекта из-за высоких цен на электроэнергию, что мешает обучению крупной нейросети. Ирландия ввела мораторий на строительство новых дата-центра до 2028 года. Нидерланды запретили новые подключения как минимум до 2030 года. А компания OpenAI приостановила свой флагманский проект в Великобритании и заморозила инвестиции в Норвегии, сославшись на заоблачные тарифы на электричество и регуляторную неопределенность. О происшествиях. Могилевчанин украл у подруги крупную сумму денег. В Октябрьский РОВД Могилева с заявлением обратилась 32-летняя местная жительница. У нее пропало более 16 тысяч рублей. Выяснилось, что к краже причастен ее знакомый, который накануне, пока хозяйка спала, после совместного застолья, он нашел тайник с деньгами, забрал их и ушел. После он обменял похищенное и потратил на покупку дорогостоящей техники и развлечения. Часть денег милиционеры изъяли по месту его жительства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. И в завершении. В областном центре продолжается обновление дорожной разметки. С сегодняшнего дня и до конца текущей недели в Могилеве наносится разметку на улицах Первомайской, Якубовского, Сурганова, Тимирязевской, Лепешинского. Водители просят быть внимательными и осторожными на указанных участках дорог. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 25, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 24.
3: Слушайте, вот смотрю я за окно, а там же почти лето. И вообще сейчас такое особенное время, когда работа уже не кажется такой тяжелой, а вечер таким далеким. Я уверена, что вы уже

переключиться на более спокойный ритм. Май этого, мне кажется, от нас и ждет. Он ведь не про гонку, он про удовольствие. Поэтому давайте сегодня позволим себе чуть меньше спешки и чуть больше внимания к тому, что происходит вокруг вас.

0: Требуются монолитчики. Зарплата высокая. 8044-547-6010.
1: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинкдрев.бай.
2: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 25, плюс 29.
3: Наши хиты.

0: Нашла еще один интересный факт, который, думаю, вас порадует. Исследования показывают, что при температуре выше 20 градусов уровень кортизола, нашего любимого гормона стресса, снижается в среднем на 15%. Ваше тело расслабляется автоматически, и вы даже не замечаете этого. Просто, знаете, становится легче дышать, мысли текут спокойнее, да и раздражение куда-то уходит. Так что сегодня, имейте в виду, вы не просто в хорошем настроении, вы биохимически в хорошем настроении. В общем, наука на нашей стороне. Пользуйтесь этим и улыбнитесь, просто потому что можете.
1: Радио Могилев.

0: филиала Костюковича «Водоканал» на работу требуется механик ВКУ Костюковичского района. Зарплата от 2130 рублей до 2560 рублей. Механик ВКУ Кричевского района. Зарплата от 2000 до 2200 рублей. Начальник ВКУ Костюковического района. Зарплата от 2890 до 3810 рублей. Инженер по охране труда. Зарплата от 1740 до 2100 рублей. Начальник ВКУ Чириковского района. Зарплата от 2890 до 3810 рублей. Инженер ВКУ Краснопольского района. Зарплата от 1400 до 1800 рублей. Заместитель начальника ПТО. Зарплата от 2350 до 2730 рублей. Машинист экскаватора ВКУ Костюковичского района. Зарплата от 2190 до 2630 рублей. Машинист экскаватора ВКУ Климовичского района. Зарплата от 2190 до 2630 рублей. Справки по телефонам 802-245-23-601.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0800.
2: Радио Могилев.

0: События. Информация. Факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Надо заставлять работать руководителя. Пришел – делай. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании с руководством Совета министров заявил, что его настораживает поток обращений за льготами и предложения по реструктуризации тех или иных задолженностей предприятий, сообщает Белта. Например, правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Меня настораживает поток этих обращений за льготами и ковришками, отметил глава государства. Взял конкретный директор предприятия, иди и работай, упирайся, подчеркнул белорусский лидер. Пока руководство Беларуси направляет силы на развитие производства и экономики в целом, на Западе преуспели только в эскалации конфликта. Они напрочь перечеркнули десятилетия добрососедских отношений. Как сообщает Newsbuy, в Латвии дали старт сразу двум масштабным военным учениям – «Хрустальная стрела» с участием механизированной пехотной бригады местных сухопутных войск и «Весенний воин», который организует многонациональная бригада НАТО. Сообщается, что их задача – улучшить взаимодействие союзных сил при обороне страны. От кого собрались защищаться – до сих пор загадка. Вильнюс тем временем подписал с Вашингтоном контракт на поставку батареи ракетных комплексов «Хаймарс». Сделка обойдется бюджету почти в 300 миллионов долларов. Первые установки поступят до конца года. Похоже, наши западные соседи так и не смогли усвоить уроки истории. В Беларуси помнят и чтят историю. Радиомарафон «Память в каждой ноте» продолжает объединять представителей разных профессий и поколений. Широкомасштабная акция традиционно проходит на радио Могилев в преддверии Дня Победы. Сегодня эстафету марафона приняли представители Управления внутренних дел Могилевского облсполкома. Говорили о важности сохранения исторической памяти, вспоминали и семейные истории. Ведь Великая Отечественная война не обошла стороной никого. Кого, подчеркнул майор милиции Павел Князьков.
3: Мой прадед воевал при освобождении Литвы, город Пасвалиса. Он был ранен, попал в госпиталь и там был просто вырезан бандитами, на то время лесными братьями. Горе постигло

0: такое нашу семью. По линии матери тоже мой прадед ушел на фронт, призвался в 41-м году. И в 43-м году под Брянскими лесами где-то, мы знаем, он пропал без вести. Для нас еще, как для многих, наверное, наших граждан, война остается неоконченной.
1: Государственные СМИ в Беларуси – это не только источник оперативной проверенной информации, это еще и общие ценности журналистов и радиослушателей. А вот в так называемой демократической Польше уже идут облавы на тех, кто не заплатил налог за радио. Оказывается, прогрессивный Запад додумался даже до такой уловки, чтобы залезть в карманы к своим гражданам. Контролеры ходят по стоянкам возле жилых домов и платным парковкам, заглядывают в окна автомобилей и проверяют, есть ли радио в магнитоле. Если выясняется, что владелец не оформил обязательный налог, фиксируют нарушение и выписывают штраф около $80. По сути, это все, что нужно знать о западной свободе и демократии.
2: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках. Радио!

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Ну вот, друзья, остаются считанные минуты до 5 часов, и многие из вас побегут в сторону дома, вот по этой прекрасной, теплой, почти летней, но все еще майской погоде. Пройдитесь пару остановок пешком, посмотрите по сторонам, почувствуйте, как пахнут сады, которые цветут. И мне кажется, уже одно это способно улучшить любое, даже самое грустное настроение. Ну а мы готовы продолжать быть рядом с вами, с теми, кто остается с нами на одной волне.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совета министров. В центре внимания были несколько вопросов проектов правовых актов, сообщает Белта. В повестке дня три вопроса, имеющих определенное значение для нашей экономики, подчеркнул белорусский лидер. Один из вопросов о Светлогорском ЦКК и выделении средств госфонда.
2: Предложение правительства такое: вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем. За счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет.
1: Материальная помощь ко Дню Победы выплачена 60% получателей. Об этом журналистам сообщила заместитель министра труда и социальной защиты, передает Белта. Замминистра отметила, что государство прикладывает все усилия для того, чтобы ветераны ни в чем не нуждались. В текущем году выплаты для ветеранов составляют от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей, а для бывших узников фашизма и членов семей погибших военнослужащих – 1500 рублей, рассказала замминистра. В Беларуси увеличились госсубсидии за открытие своего дела. Максимальная выплата более 10 тысяч рублей. Главное условие получения такой суммы – запуск дела на базе научной разработки, пишет Newsbuy. Размеры субсидии зависят от места и сферы деятельности. Так, в городах начинающий предприниматель может рассчитывать на более чем 5 тысяч рублей. В малых городах, районах с высокой нагрузкой на рынок труда и сельской местности выплата составит свыше 7 тысяч. В завершении. Белпочта выплатит пенсии и пособия за 9 мая досрочно, сообщает Белта со ссылкой на сайт предприятия. Выплата пенсии за 9 мая в отделениях почтовой связи Могилевской области 7 мая. На предприятие обратили внимание, что 9 мая будут работать только дежурные отделения почты. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 25, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 26. Новости.
3: Еще раз всем доброго дня. Пока что еще дня, вечер не за горами, и тем не менее. Нашла вам интересный факт на том, почему в теплую погоду хочется слушать музыку. Исследования показывают, что в теплые дни люди на 30% активнее ищут новую музыку и на 40% чаще возвращаются к старым любимым трекам. Потому что тепло снижает внутренний барьер перед новым опытом, а знакомые песни – это быстрый дофамин. Так что если вам сейчас хочется включить нас погромче, это нормально. Ваш мозг просто просит гормонов счастья. Дайте ему то, чего он хочет. И подпевайте, даже если фальшиво.

0: «Припаркуюсь, пожалуй, здесь». Всем привет, это Рустам Османов с новой подборочкой для вас в программе «Чарт подбери». Почему начал с парковки? Все просто. Сегодня объединяем две тесно переплетенные между собой темы – дорогу и музыку, музыку и дорогу. Не стесняйтесь, признайте, что иногда, а может быть и всегда, рулить в тишине скучно. В основном это исправляется парой нажатий кнопок. А я сегодня подобрал треки, под которые можно неплохо покататься. Чего ждем? Заводите мотор, «Чарт подбери». Поехали!
1: «Чарт подбери».
0: Итак, начнем, пожалуй, с одной из знаковых композиций. Хита среди тех, кто постоянно в пути. Эта песня, не отвлекая от управления транспортным средством, потихоньку навевает дорожную грусть и заставляет задуматься о том о сём. А еще под нее самое то крутить по сторонам головой и наслаждаться видами за окном. Лучше всего это получается, конечно, у тех, кто не за рулем. Что же это за трек такой, нетерпеливо спросите вы? Отвечаю. Алиса, трасса Е95.

0: Песня «Трасса Е-95» четкая, не виляет, не петляет, как горный серпантин, прямо указывает направление движения и номер дороги. Правда, насколько мне удалось нагуглить, конкретно этой Е-95 уже нету. Она называется теперь по-другому. Но зато есть другие «Чарт подбери». Ну а эту будем воспевать. Хорошо, что упоминание о ней сохранилось в произведении искусства группы «Алиса».
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
0: Когда-то в одном из прежних выпусков программы «Чарт подбери» я обещал вернуться к треку, который будет звучать следующим. К дорожной теме он не имеет непосредственного отношения. Хотя есть одна деталь, помимо самой блюзовой мелодии, которая позволяет треку оказаться в моем чарте. О ней чуть позже, когда послушаем Depeche Mode «Personal Jesus».

Возможно, ночь, огни, мокрая дорога. Но прежде всего, сразу как только он заиграет, вам захочется сначала выбрать в меню машину, на которой вы поедете. Кто поймет, о чем я, тому мое почтение. Остальным просто наслаждайтесь поездкой. Snoop Dogg, Riders on the Storm.

Не знаю, как удалось сделать такой трек, используя, можно сказать, классику, но, по-моему, вышло шедеврально. Любители Need for Speed не дадут соврать. Одна из строчек этой песни призывает пристегнуть ремни безопасности. Не лишено смысла, если даже Snoop Dogg напоминает нам о безопасности на дороге. Кататься хорошо, а под музыку еще лучше. А когда музыка попадает прямо в точку, ощущение возникает, что не едешь, а паришь над землей. Возможно, такой же логикой и ощущениями руководствовались и Линард Скиннерт, когда создавали трек, который мы послушаем следующим. Хотите почувствовать себя вольной птицей в полете? Пожалуйста, Линард Скиннерт, Free Bird.

0: Легендарный трек включен в списки 500 песен Зала славы рок-н-ролла под номером 193. Легендарен он и благодаря своему соло. По этому показателю у него третья строчка в списке 100 лучших гитарных соло журнала Guitar World. Оно такое длинное, что пока звучит, можно доехать до пункта назначения. Но слушать все не будем. Продолжительность этой песни тоже, кстати, варьируется в зависимости от версии. От 3,5 минут в радиоверсии до 14 на концертах. Так что захотите, послушайте сами «Чарт подбери».
1: Чарт подбери!
2: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 25, плюс 29.
5: Чарт подбери.
0: Добавим больше драйва в сегодняшний выпуск. Прокатимся, что называется, с ветерком, громко и ярко. Не удивляйтесь, если вам, услышав этот трек, захочется устроить покатухи в экстрим-парке. Ну а если этому суждено случиться, то сделайте это под Мотли Крю, Kickstart

0: Да уж, адреналина в треке хватает. Кому нужна скорость на дороге, кому на водной глади в катере, а кому прыжки с парашютом без штанов, пожалуйста, обо всем этом в треке есть. Ну а если вам хватает и песни послушать, тогда это к нам в программу «Чарт подбери». Нет на приборной панели спидометра, показавшего бы нам, с какой скоростью пронеслось время. Все наши песенки на сегодня спеты. Крутил баранку, красиво уезжая в закат. Сегодня с вами я, Рустам Османов. Слушайте музыку и следите за дорогой, «Чарт подбери». Пока.
1: Чарт подбери.
2: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совета министров. В центре внимания были несколько проектов правовых актов, сообщает Белта. Третий крупный вопрос совещания – проект распоряжения о присоединении к агрокомбинату «Дзержинский» Оршанского мясоконсервного комбината

0: колхозы, совхозы, как он умеет это делать, покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с человеческими жертвами в результате трагического инцидента на заводе в уезде Люан провинции Хунань. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с глубокой болью и печалью восприняли сообщение об этой трагедии. Чрезвычайный полномочный посол Беларуси в Венесуэле Дмитрий Деревенский встретился с заместителем министра экологической и горнодобывающей промышленности Венесуэлы, сообщает Белта. Стороны обсудили практические шаги по активизации взаимодействия в сфере горнорудной промышленности, включая возможность организации поставок карьерных самосвалов БелАЗ и сопутствующей техники белорусского производства с учетом потребностей венесуэльской стороны, рассказали в белорусском дипломатическом ведомстве. И в завершении женская коробка управления Следственного комитета по Могилевской области примет участие в торжественном марше воинских частей Могилевского гарнизона 9 мая на площади Ленина. Войска по Могилевской области 40% сотрудников – женщины. Девушки успешно дебютировали в марше в прошлом году и теперь вновь украсят парад победы. В прошлом году в строю маршировали 24 девушки, в этот раз 29. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 25, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 24.
2: Ну что, друзья, 6 часов и 4 минуты. Рабочий день для большинства закончен, ну, или, может быть, заканчивается. Вы на финишной прямой. И сейчас главное, знаете что, главное вот не споткнуться, а чувство вины за то, что не успели. Все успели, все важное точно успели, я в этом уверена. Ну, а остальное, значит, не очень важное. Или важное, но завтра. В общем, откладывайте телефоны, закрывайте ноутбуки, делайте глубокий вдох. Майский вечер слишком хорош, чтобы проводить его в тревоге. Так что вы заслужили спокойный, приятный, теплый вечер.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 25, плюс 29.
3: Наши хиты.

Знаете ли вы, что длинный день – это не только приятно, но еще и полезно для нашего циркадного ритма. Яркий вечерний свет помогает мозгу понять, что день еще не закончился, расслабляться рано. И именно поэтому, например, уже в мае мы часто спим меньше, но чувствуем себя бодрее. Организм не впадает в вечернюю депрессию, которая бывает, например, в ноябре. Вместо этого он плавно готовится ко сну, без паники. Так что, если вы сегодня ляжете чуть позже обычного, это не страшно. Просто май, просто сезон, когда вечера принадлежат жизни, а не дивану. Так что пользуйтесь этим.

0: Sensor.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику Haier. Например, индукционная варочная панель Haier с объединением зон нагрева и функции Boost со скидкой 340 рублей за 899 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Радио Могилев.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

какое-то особое удовольствие есть в произношении слов «теплый майский вечер». Закат не за горами, ну а в нашем эфире всегда музыка, которая создает особое настроение. Ведь музыка не фон, это способ соединять людей и напоминать, что даже в будни есть место хорошему настроению. Ну а мы здесь для того, чтобы вам эти моменты дарить, поэтому оставайтесь с нами.

0: Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров заявил, что его настораживает поток обращений за льготами и предложениями по изменению структуры тех или иных задолженностей предприятий, передает Белта. Например, правительством был внесен проект указа о изменении структуры задолженности организации цементной отрасли. Глава государства напомнил, что в Беларуси была проведена масштабная модернизация цементных производств. Тогда на это было затрачено около 1 миллиарда долларов. Поставки белорусского цемента на внутренний рынок планируется нарастить. Об этом журналистам заявил заместитель премьер-министра Александр Терехов. По итогам совещания у главы государства с руководством Совета министров, передает Белта. Можно сказать, что в настоящее время мы полностью закрываем внутренний рынок Беларуси, а также поставляем на внешний рынок более 2 миллиардов тонн ежегодно, подчеркнул заместитель премьер-министра. В преддверии Дня Победы на радио Могилев продолжается марафон «Память в каждой ноте». Так, в нашей студии побывали представители Управления внутренних дел Могилевского облсполкома. Говорили о важности сохранения исторической памяти. Подвиг батальона под командированием капитана милиции Константина Владимирова – одна из самых героических страниц борьбы Могилева в июле 1941 года. В деревне ГАИ целый мемориальный комплекс. Это место памяти о подвиге бойцов-милиционеров, рассказал полковник милиции Дмитрий Игнатович.
2: Мемориальный комплекс – место проведения больших масштабных республиканских идеологических мероприятий, место памяти, где воспитывается молодежь из военно-патриотических клубов, где встречаются ветераны, сотрудники органов внутренних дел, а также жители Могилева, гости нашего города, чтобы отдать дань памяти. Там установлены стелы с именами погибших, то есть проведена большая, кропотливая, поисковая, архивная, историческая работа. Мы знаем конкретно имена, звания тех, кто был в составе этого сводного батальона. День Великой Победы. Победы советского народа в Великой Отечественной войне – это очередной повод вспомнить.
1: И в завершении. В Могилеве 6 по 9 мая пройдет патриотический концерт-акция «81 час до Великой Победы». Нон-стоп выступления в течение 81 часа без перерывов. В нем примут участие ведущие творческие коллективы области, а основная площадка разместится у Могилевской областной филармонии. Торжественное открытие состоится 6 мая в 10 утра. Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 25, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 23.
3: Наконец-то вечер. Вторник, вечер, и если вы сейчас слушаете нас, то вы наверняка там, где должны быть. Кто-то дома, кто-то в пути, кто-то на кухне, в тишине, неважно. Вы сегодня сделали все, что могли и все, что нужно. Работали, решали, отвечали, выбирали. Ну а теперь самое время отключаться и не позволять никаким рабочим задачам врываться в личное время. Поэтому запланируйте уже себе приятную вечернюю майскую прогулку. Берите с собой вторую половинку, детей, собаку или в одиночку. Главное, отдыхайте уже.

0: Сегодня подслушана очередная порция звездных новостей. Эмили Блант раскритиковали за совет сменить работу ради счастья. Звезда фильма «Дьявол носит Прада» высказалась о том, как поступать людям, ненавидящим свою работу. «Просто найдите то, чем вы по-настоящему хотите заниматься. Даже если это не приносит денег, пока вы это любите, вы будете счастливы». Однако такие слова не понравились многим пользователям, которые сочли их оторванными от реальности. В сети отметили, что Блант говорит с позиции привилегий. Ее состояние оценивается примерно в 80 миллионов долларов. Она выросла в обеспеченной семье и училась в престижной частной школе. Критики не сдерживали эмоций. Очень легко говорить так, когда ты богат. Легко советовать, когда тебе платят миллионы за любимую работу. Тем не менее, нашлись и те, кто поддержал актрису. Некоторые посчитали реакцию излишне резкой. Люди слишком чувствительны. Ну а мне кажется, Эмили говорила о внутренней свободе, а не о деньгах. Пусть ее слова вдохновят кого-то хотя бы на минутку задуматься, а что я правда люблю делать. И это уже маленькая победа. Сын Гвен Стефани привлек внимание фанатов своей внешностью. Гены Гвен Стефани, кажется, даже не старались. Ее старший сын Кингстон просто копия отца, лидера группы Баш Гэвина Роздейла, с которым поп-звезда со скандалом развелась еще в 2015 году. И сходство не только внешнее. 19-летний парень тоже занимается музыкой и уверенно идет по стопам родителей. Кингстон активно делится своими треками в соцсетях, а в комментариях сплошные сравнения с отцом и восторг от таланта. Пользователи уверены, что перед нами будущая рок-звезда. Всегда трогательно видеть, как дети знаменитостей с любовью продолжают семейное дело. Кингстон очень харизматичный. Пусть его песни дарят радость, как когда-то песни его родителей. Шарлиз Терон можно назвать одной из самых состоятельных звезд Голливуда. Но это, утверждает актриса, совсем не значит, что ее дети, 12-летний Джексон и 9-летняя Августа, будут пользоваться всеми благами, заработанными звездной матерью. Шарлиз говорит, что растить мажоров не входит в ее планы и планирует прививать детям самостоятельность и трудолюбие. Ведь и сама она родилась не золотой ложечкой во рту. Шарлиз считает, что и Августа, и Джексон должны начать с малого. Например, на вопрос о том, будут ли у ее детей подработки этим летом, актриса ответила без колебаний «да». Пока рано говорить о том, где они окажутся в итоге. Им просто нужно найти работу, за которую будут платить. Летняя подработка – отличная школа жизни. Респект, Шарлиз, за честность. На этом все. С вами была Олеся Маскина. До скорого.
1: Подслушано.
2: Радио «Могилев».

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
3: Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТУП «Пинск Древ» моделёв срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону +375 222 73 80.

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 25, плюс 29.
1: Наши хиты.

что ж, если верить информации из интернета, закат наступит в 20:37. А вы знаете, почему на закате так легко мечтается и так трудно злиться в это время? А все дело в мелатонине, гормоне, который начинает вырабатываться, когда садится солнце. И он не только готовит нас ко сну, но еще и снижает импульсивность. Вы становитесь спокойнее, терпеливее и более склонны к размышлениям, чем к действиям. Именно поэтому вечером легче принимать важные решения, потому что вы спокойны, именно поэтому вечером так приятно смотреть на небо. Ваш мозг как бы говорит вам, торопиться некуда, просто смотри, дыши, просто будь. В общем, мой совет – не перечьте ему, потому что он прав. Отдыхайте, наслаждайтесь прекрасной погодой. А у меня на сегодня для вас все. До сего момента с вами была Тина Павлова. Будьте здоровы и счастливы.

фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Наши хіти.
1: Вместе нам бы суждено, мы опускались на дно, громко кричали, что нам все равно, но...

0: В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совета министров. В центре внимания были несколько проектов правовых актов, сообщает Белта. В повестке дня три вопроса, имеющих определенное значение для нашей экономики, сказал белорусский лидер. Все вопросы связаны с просьбами о поддержке, финансовых пособлениях и реструктуризации задолженности. Глава государства обратил внимание, что сам по себе это неправильный подход, и его настораживает данная тенденция.
2: Все вопросы – это вопросы деньги, отсрочить, реструктуризировать, дайте с бюджета, помогите. Это неправильный подход. Поэтому меня это больше всего настораживает. При этом еще раз хочу подчеркнуть, может быть, вы и правы, но тенденция плохая. Вот я часто с старшим братом сравниваю его подходы. В России никто там не возится. Да, у них там есть другие моменты, они могут газ, там нефть подешевле что-то дать. Но там предприятие есть, иди работай, иди упирайся, давай результат. А мы все, бюджет, реструктуризация, курсовые разницы. А в итоге это выливается в недоплаты налогов в бюджет. Святое дело. Мы это поощряем. И комитет госконтроля к этому спокойно относится, хотя это его хлеб. Это родной ваш хлеб. Бюджет. Это главное. И это надо пресекать мгновенно и немедленно.
1: Материальная помощь ко Дню Победы выплачена 60% получателей. Об этом журналистам сообщила заместитель министра труда и социальной защиты, передает Белта. Замминистра отметила, что государство прикладывает все усилия для того, чтобы ветераны ни в чем не нуждались. В текущем году выплаты для ветеранов составляют от 2500 до 5000 рублей, а для бывших узников фашизма и членов семьи погибших военнослужащих – 1500 рублей, рассказал замминистра. О происшествиях. Дорога не просто место для риска. Подросток попал под колеса грузовика. Сегодня днем в Климовичах на улице Болдина 15-летний велосипедист, двигаясь в попутном направлении, по проезжей части

И в завершении. В областном центре продолжается обновление дорожной разметки. С сегодняшнего дня и до конца текущей недели в Могилеве наносится разметку на улицах Первомайской, Якубовского, Сурганова, Тимирязевской, Лепешинского. Водители просят быть внимательными и осторожными на указанных участках дорог. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью +9, +14, днем +25, +29. Сейчас в Могилеве +23.

0: Кампань. Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Наши хиты.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. По Могилевской области в среду небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 25, плюс 29. В четверг облачно с прояснениями. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений порывистый, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 23, плюс 28. В пятницу облачно, временами дожди, днем на большей части территории сильные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений порывистый, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 16, плюс 21. Данная погода предоставила Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

0: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совета министров, где им было предложено заложить под Минском хороший сад, передает Билта. Президент на совещании обратил внимание на мелиорированные земли, которые относятся к агрокомбинату Дзержинский, и предложил вариант, как их можно задействовать. «Я бы сад заложил, хороший сад, мы умеем это делать», предложил он. В Беларуси увеличились госсубсидии за открытие своего дела. Максимальная выплата – более 10 тысяч рублей. Главное условие получения такой суммы – запустить дело на базе научной разработки, пишет Newsbuy. Размеры субсидий зависят от места и сферы деятельности. Так, в городах начинающий предприниматель может рассчитывать на более чем 5 тысяч рублей. В малых городах и районах с высокой нагрузкой на рынок труда и сельской местности выплата составит свыше 7 тысяч. Радиомарафон «Память в каждой ноте» продолжается на радио Могилев. Акция традиционно проходит в преддверии Дня Победы. Эстафету марафона приняли представители Управления внутренних дел Могилевского облсполкома. Говорили о важности сохранения исторической памяти. Вспомнили и семейные истории. Ведь Великая Отечественная война не обошла стороной никого, подчеркнул майор милиции Павел Князняков.
1: Мой прадед воевал при освобождении Литвы, город Пасвалиса. Он был ранен, попал в госпиталь и там был просто вырезан бандитами, на то время лесными братьями. Горе постигло такое нашу семью, по линии матери. Тоже мой прадед ушел на фронт, призвался в 41-м году. И в 43-м году под Брянскими лесами где-то, мы знаем, он пропал без вести. Для нас еще, как для многих, наверное, наших граждан, война остается неоконченной.
0: И в завершении сегодняшнего дня по 9 мая в Могилевской области впервые проходит республиканская спартакиада среди военно-патриотических клубов МЧС, приуроченная ко Дню Победы. В нем примут участие 7 команд из всех областей Беларуси, которые состязаются в 6 дисциплинах. Торжественное открытие состоится 6 мая у мемориала воинам батальона милиции в деревне ГАИ Могилевского района. А закрытие и награждение победителей 8 мая в санатории Дубровенко. В рамках спартакиады также запланированы гражданско-патриотические мероприятия. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 25, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 21.

0: гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
1: Овен.
2: Не верьте усяму, что чуете, але прислуховывайтесь до себе, и коли нечто сдается подозрённым, откладите решение на потом.
1: Телец.
2: Могут возникнуть правдивое прочувание относно ближайших подей.
1: Близняты.
2: Вы будете здольны на нечаканные идеи, гениальные сдогадки и неординарные учинки.
1: Рак.
2: День выдатно подыдет для мягкого режима. Заповолиться и помарить.
1: Лео.
2: Коли отчуете стомленность або разгубленность, зробите паузу. Доверяйте отчуванням, але перепроверяйте факты.
1: Дева.
2: Почуйте штука выдатная, але коли исти за ими безоглядно, можно опынуться десяти помеж. Ой, на во что я это сказал и ой, что я нарабил.
1: Шали.
2: Успрежьте, поспробуйте разважать без эмоций, обопирающиеся только на факты и лишбы.
1: Скорпион.
2: Самое головное – не перегинать палку и уметь своечасово спыниться.
1: Стрелец.
2: Ваши надеи справдятся? Правда, для этого потребуется шмат намаганию, але день спрыяльный во всех относинах.
1: Козярог.
2: Для вас это будет насыщенный день. Вы сможете многое доведаться и многое заплановать на будущую.
1: Водолей.
2: Неуличенные дробези могут поуплывать на глобальные процессы у семейном житті.
1: Рыбы.
2: Не выключено, что вы поменяете ставление до речи, якія здавались зусім звыклыми. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
3: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: компаньеро.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью +9, +14, днем +25, +29.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Наши хиты.

Радио Могилев.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: В Могилеве 23 часа.
1: Завтра в Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью +9, +14, днем +25, +29.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем +25, +29.
1: Радио Могилев.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.